новых эмоций и новых вкусов тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Наша.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, днем умеренный. В Гомеле днем плюс 21-23, в Могилеве 22-24 тепла, в Витебске и Минске плюс 23-25, в Бресте и Гродно днем 24-26 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. 30 апреля в кинотеатрах страны национальная премьера фильма «Одно на двоих» о летчиках-героях Беларуси, которые ценой своих жизней увели неуправляемый самолет от жилых домов. Фильм о подвиге, который навсегда вписан в историю страны. И история, от которой замирает сердце.
1: Мне

0: Это «Радиус FM». Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки.
1: Наша.
2: Унеси меня туда, где дождь

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: В Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, днем умеренный. В Гомеле днем плюс 21-23, в Могилеве 22-24 тепла, в Витебске и Минске плюс 23-25, в Бресте и Гродно днем 24-26 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю...

0: от радиоприемника?
1: Не оплатил подписку?
2: Хочется чего-то нового?
3: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
4: Алиса, включи Радиус FM.
5: Включаю.
3: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, днем умеренный. В Гомеле днем плюс 21-23, в Могилеве 22-24 тепла, в Витебске и Минске плюс 23-25, в Бресте и Гродно днем 24-26 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Радиус FM. 30 апреля в кинотеатрах страны национальная премьера фильма «Одно на двоих» о летчиках-героях Беларуси, которые ценой своих жизней увели неуправляемый самолет от жилых домов. Фильм о подвиге, который навсегда вписан в историю страны. И история, от которой замирает сердце.

0: 1000 фриспинов! Макс Лайн! Без отыгрыша новым игрокам!
1: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
3: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
4: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
3: Вы достигли цели.
5: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
6: Реклама. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 1000 фриспинов! Макс Лайн! Без отыгрыша новым игрокам!
1: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
4: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
3: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
5: Реклама. Радиус FM.

0: Беларуси 7 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, днем умеренный. В Гомеле днем плюс 21-23, в Могилеве 22-24 тепла, в Витебске и Минске плюс 23-25, в Бресте и Гродно днем 24-26 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
0: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
0: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
0: Слушай.
1: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
0: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки.

0: дорога.
1: В Беларуси 8 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, днем умеренный. В Гомеле днем +21-23, в Могилеве 22-24 тепла, в Витебске и Минске +23-25, в Бресте и Гродно днем 24-26 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
1: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветрам.

0: Дорожно. Дети.
1: Мы вообще в шоке, что мы попали туда.
0: У нас можно все.
2: Ты мечтаешь спеть с Люсей Чеботиной.
3: Сашенька, привет.
0: Громко петь.
3: Опа! У-у!
0: Задорно смеяться.
1: Сумасшедшая.
0: И не слушаться взрослых.
4: Мама, это ты лишь виноват.
5: А я вот, знаете...
3: Да, речь потерял.
0: Потому что это «Фактор Бай. Дети».
1: На сцену надо выходить с удовольствием.
0: Генеральный партнер проекта – компания «Пятый элемент».
6: Реклама. Радиус FM наша.

0: Утренний шум города на незабываемую атмосферу Вива Браслав. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ВОО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус ФМ».
1: «Радиус ФМ».

0: Радиус FM о погоде.
1: Всем привет! В студии Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, днем умеренный. В Гомеле 21-23, со знаком плюс, в Могилеве 22-24. В Витебске и Минске 23-25, выше нуля, в Бресте и Гродно 24-26. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

Свежий трек на Радио СФМ. Алок, Зиба, Португал, The Man. Dive into the ocean.

0: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Беларуси 10 часов утра. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Доброе утро. В Беларуси вступили новые правила для пользователей кикшеринга. А следить за их выполнением будут в том числе с помощью камер фиксации. Одно из правил касается парковки арендных электросамокатов. Теперь их можно оставлять только в специальных местах. Появились и новые тихие зоны, где движение вовсе запрещено. Это, например, участок на улице Кирова, парке Победы, Челюскинцев и Горького. Спешиваться на проезжей части теперь обязательно. Ну а максимальная скорость движения средств персональной мобильности – 25 км в час. Белстат представил портрет работающей белоруски. Почти половина женщин, занятых в белорусской экономике, имеют высшее образование, каждая девятая ведет свой бизнес, ну а каждая вторая – руководитель. Работающих женщин на 1% больше, чем мужчин. В основном белорусские трудятся в сферах здравоохранения и образования. Владимир Зеленский перестал рассчитывать на поддержку со стороны Дональда Трампа в украинском конфликте. Политик начал отходить от попыток убедить Вашингтон оставаться включенным в ситуацию и занимается разработкой стратегии действий без участия Штатов. Настроения в отношении США среди украинцев также начали меняться, многие разочарованы. Всемирная организация здравоохранения одобрила первое средство от малярии для младенцев. Раньше не было безопасного лечения для самых маленьких. В некоторых регионах Африки малышей лечили препаратами для детей более старшего возраста. Это повышало вероятность побочных эффектов. Новый препарат в виде таблеток уже применяется. Один из первых пациентов получил препарат в 12 недель. После лечения ребенок прекрасно себя чувствует. И последнее. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус ФМ и слушай топовую музыку у себя дома». Подписка для этого не нужна. Таковы новости. О погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус ФМ о погоде.
1: Всем привет! В студии Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, днем умеренный. В Гомеле 21-23, со знаком плюс, в Могилеве 22-24. В Витебске и Минске 23-25, выше нуля, в Бресте и Гродно 24-26. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: Так, устроилась девушка на работу. Угу. Лаборантка. Она говорит, слушайте, вот работаю тут 12 дней. И с третьего дня еда моя начала пропадать. Видимо, она брала, ну, как бы, она брала с собой еду, так, которую можно перекусить на работе в контейнерочках. И мало того, что пропадала не только еда, так еще и контейнерочки она потом находила в мусорке. Ситуация неприятная.
2: Что такое?
1: Да, она начала, как бы, проводить расследование, чтобы найти воришку.
2: Угу.
1: Что она начала делать? До начала она попробовала спрятать эту еду. Она там под какими-то сумками коллег. Это сработало ровно на один день.
2: Пока прятала.
1: Да. Потом она начала откусывать свою еду с двух сторон. То есть откусила, положила. Вора это тоже не остановило. Нет, она нашла контейнер, и там вот два обрезочка. То есть вот как она откусила, он обрезал, а серединку с комфортом съел.
2: Молодец.
1: Да. А у нее, видимо, дома были рептилии и, соответственно, всяких много маленьких сушеных гадов, ну и не сушеных, которых она добавила в свой сэндвич. То есть она взяла сэндвич и наполнила его червяками, там, всякими гусеничками и прочим-прочим. Сложила аккуратненько, положила в контейнерочек и села, так сказать, в засаду.
2: Угу.
1: Ну, в общем, потом она нашла свой контейнер и свой сэндвич в мусорке. В общем, награда нашла своего героя.
3: Слушай, какой ужас.
2: Если там такой же воришка, как я, в плане еды, то ничего не сработает. Я только недавно узнал, что жена вот уже несколько лет добавляет в домашнюю еду брокколи и цветную капусту. Просто она перемалывает все это в блендере, поэтому оно, ну, в глаза не бросается. Знаешь, каких-то больших кусочков нету. Угу. Это получается такой паштет, который легко можно добавить в котлеты, можно добавить между куриной отбивнушкой и сыром. Знаешь, ну ты не заметишь просто этого. А как я об этом узнал? Сидели с гостями, и я имел неосторожность заявить, а вы знаете, я вообще-то не ем брокколи и цветную капусту, на что жена сказала,
3: вообще-то ешь.
2: Да. И уже несколько лет ты вообще-то это ешь. Так что насчет этого воришки я бы сильно не обольщался.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Нейростендап.
2: На днях писал товарищу, там нужно было быстро утрясти один вопросик. И вот он из тех людей, которым пишешь, угу. Видишь две галочки, ну, мол, доставлено. Потом эти галочки становятся темней, мол, прочитано. А ответ может быть послезавтра.
3: Да, нормально.
2: После-послезавтра. Как это вообще работает? Нет, я понимаю, что ты можешь быть отвлечен, занят чем-то, ну, по какой-то причине за рулем случайно открыл. Такое бывает. Читать нельзя за рулем, поэтому ты что? Ты доедешь и потом почитаешь. Ну, сколько это? 15-20? Или ты едешь во Владивосток на машине? И тогда мне понятно, почему ты через несколько дней смог ответить на мое сообщение. Если ты не едешь во Владивосток, тогда непонятно.
3: А это на самом деле очень интересная тема, и хочется обратиться к искусственному интеллекту. Все-таки почему люди читают сообщения и отвечают там через 3 часа, может быть, через пару дней.
4: Люди читают сообщения сразу, а отвечают через 3 часа. Это новый уровень коммуникации. Я видел, но морально не готов. Самое честное, сообщение открывают в ту же секунду, потому что любопытство сильнее всего. Но ответ — это уже ответственность. А ответственность можно отложить. Есть классика. Человек прочитал, подумал, сейчас отвечу, и все. Мозг поставил галочку «Сделано». Через 3 часа возвращается с чувством, что уже должен что-то серьезное написать. Иногда это стратегия. Люди специально тянут время, чтобы выглядеть занятыми. Потому что если ответить быстро, вдруг подумают, что у тебя есть свободное время. А это опасно для репутации. Есть еще уровень «надо красиво ответить». Человек переписывает одно сообщение 5 раз, как будто это не окей, а дипломатическое письмо. Самое смешное, половина ответов в итоге максимально простые. Но к ним шли 3 часа внутренней подготовки. Почему так работает? Потому что сообщение — это маленькое обязательство. А люди любят откладывать даже маленькие обязательства. И вот сидит человек, видит уведомление и думает, отвечу позже. И так начинается 3-часовой марафон прокрастинации.
3: Как же я ненавижу вот этих типа важных занятых людей. Да, да. Просто это невозможно.
2: У которого в 4 утра уже сделана йога, он полежал в ванне со льдом, поработал, решил все мировые политические
5: ужасно,
2: вопросы.
5: Ужасно, что это за люди такие.
2: И в 5 он уже не знает, чем себя занять.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
6: Пап, купи сладкую вату и колу.
7: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
8: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
9: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
10: Ну что, на выходные в аквапарк?
11: А потом в пиццерию.
12: Ура! И на карусели.
13: Везде побываем. Карточка застрахована.
14: Ремонт своими руками? Нет.
15: «Маяк» представляет «Квартирный ответ». С 28 апреля по 1 июня покупай в «Маяке» игровые товары и за каждые 3 рубля в чеке получай уникальный код. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше, где главный приз – ремонт как в кино, дизайн-проект и 100 тысяч белорусских рублей. А еще сертификаты и крупные денежные призы. Генеральный партнер – бренд «Nescafe». Период проведения с 28 апреля по 4 августа 2026 года. Подробности на сайте game.mayakbel.by или по телефону +375 44 726 90 08.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: В общем, дело было в Калифорнии. Противостояла полиция некому вооруженному подозреваемому, который заперся в своей машине. Так. Видимо, это вот эта ситуация волновала вообще не всех. Потому что один из бойцов, да, не особо-то участвовал в операции, а просто сидел в телефоне в приложении знакомств. Ну, то есть не стал просто там любовь вообще в свою.
2: Личная жизнь важнее, понимаете?
1: Да, да. Работа по расписанию, а личная жизнь, она сама себя...
3: Преступника поймали?
1: Да, преступника задержали, но, к сожалению, заслуги этого помощника в успехе операции нету. И в сторону его возбуждено внутреннее расследование, и наверняка его по головке не погладит.
3: Ну, сидели во время операции тоже было возбуждено, вот, пока он там пролистывал все эти самые фотографии, и потом против него... Жена сама себя не найдет, на самом деле. Я не думаю, не уверен в том, что он искал именно жену, но вот оно само себя не найдет. Да и обвинять его, понимаешь, мне кажется, нелогично. Это все равно, что обвинять вратаря в том, что он не сделал ничего для того, чтобы его команда забила гол. Ну, технически вратарь же не участвует в этом процессе. Гол забивают там нападающие, средняя зона, иногда защитники могут принимать участие. Вратарь защищает тыл. Он защищал тыл. Причем не только тыл операции защищал, но и к своему тылу тоже что-то искал.
2: Вася, мне очень сильно интересно. Вот ты говоришь, жена сама себя не найдет. К своей жене так отнес бы вот эту фразу?
3: Я и отнес. Я зарегистрировал на сайте, знакомств, в приложении для знакомств, для того, чтобы забить себе четверги. С ними были проблемы.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
4: Всем привет, в студии Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, днем умеренный. В Гомеле 21-23, со знаком плюс, в Могилеве 22-24. В Витебске и Минске 23-25, выше нуля, в Бресте и Гродно 24-26. Далее на «Радиус FM» только топовая музыка.
0: «Радиус FM» – волна топовой музыки.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты. Для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: Сейчас расскажем, почему весной ты можешь чувствовать усталость и что с этим можно делать.
2: А это как раз-таки может быть связано с дефицитом витаминов. Mm-hmm. То есть от кого-то может штырить, да, весна, там, сменить гардероб, начать что-то новое. Но
1: каре сделать.
2: Ну да, вполне возможно. Mm-hmm. Или покрасить волосы. Но если с вами этого не произошло, а наоборот, усталость, сонливость, снижение настроения, возможно, у вас просто дефицит витаминов.
1: Mm-hmm.
2: То есть это как бы сезонное в межсезонье снижение их уровня.
1: Так.
2: Чтобы вы понимали, в этом случае мы должны пойти к врачу. Не просто так бездумно пытаться, там, возможно, компенсировать это едой. Мы должны знать, что компенсировать. Мы должны знать, что не все можно скомпенсировать с питанием. Да? Например, недостаток витамина D только и благодаря таблеткам повышается.
1: Ну или солнышко.
2: Опять-таки же, ну да, ну там, в общем, это пускай врач будет объяснять. Но чтобы вы понимали, если у вас вдруг ногтики начали как-то по-другому себя вести, если волосы секутся, если ничего не хочется, хотя на улице уже солнышко, уже потепление, обратитесь к специалисту. Возможно, у вас просто в организме немножечко не хватает накопленных витаминов за зиму.
3: Получается, мое озеро в лесу — это как бы из-за весны. Сметанничек мой любимый.
1: Небольшое пояснение. Озеро в лесу. Вася у нас просто с лысиной, с большой ходом.
3: Я думаю, что когда Паша, надо пояснять, не надо пояснять.
2: Нежен.
3: Помнишь, классика вот эта. Все поняли. Да. А, знаешь, и что хорошо, надо что-то есть, да, еще там.
2: Да, нужно правильно питаться, налаживать питание и, конечно же, закрывать дефициты витаминов.
3: Я вот не очень понимаю, у кого весной может быть что-то плохо после зимы. Знаешь, вот если у вас весной после зимы плохо, мне очень страшно представить, что тогда зимой.
1: Зимой у вас происходит.
3: Морозы, когда едешь на работу — темно, уезжаешь с работы — темно. Жить-то когда? Сейчас только жизнюшка начинается, солнышко выходит, классного настроения, все обязательно получится.
1: Ну а мы продолжаем, и через несколько минут нейростендап. Комедия, полностью написанная и озвученная искусственным интеллектом.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
4: Горячее предложение в три цены. По 5 мая. Уголь древесный 7,90 за 2 килограмма. Решетка-гриль «Бойскаут» универсальная за 35,90. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
5: Трицены. Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 18 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Надо.

0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: Здравствуйте, а можно девочку в синхронное плавание записать? Конечно, у нас как раз одна утонула.
2: Ой, кошмар, а чего я посмеялся? А вот такой человек с гнильцой.
1: Да.
2: Так, я тогда продолжу утемнять комнату. Отец научил меня всему, что умел. Уже в 12 лет я мог без труда уйти из семьи.
3: Хорошо. А у меня шутка, от которой некоторые девушки на меня разозлятся, а некоторые просто начнут умиляться.
2: Так,
3: хихих. Вчера с меня два десятка мужиков прям глаз не сводило. Да ну, а что ты делала? Я парковала.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Беларуси 11 часов утра.
1: Партнеры начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
2: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком… Апчхи! Апчхи!
3: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. «Аллеркапс» эффективно устраняет симптомы аллергии.
4: Аллергия наступает, «Аллеркапс» помогает.
3: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдайте осторожность при назначении беременным и кормящим. Производитель «Минск Интеркапс», Беларусь.
0: В радиусе новостей.
5: В студии «Радиус АПМ» Полина Тарасевич. Доброе утро. В Беларуси увеличены размеры субсидий на открытие бизнеса. При соблюдении ряда условий выплата более 10 тысяч белорусских рублей. На такую сумму могут рассчитывать те, кто открывают бизнес с использованием результатов научных исследований и разработок. По остальным направлениям бизнеса суммы несколько ниже. Чтобы получить субсидию, необходимо быть безработным и стоять на учете в службе занятости. Обязательное условие – наличие бизнес-плана. В стране завершается отопительный сезон. Первыми систему на летний режим перевели некоторые регионы, сейчас Минск. Тепло отключают в жилфонде. Также на очереди общежития и городские бани. Исключение – школьные и дошкольные учреждения, больницы. Отключение обычно проходит поэтапно. Напомню, отопление прекращается, если средняя температура держится на уровне 8 градусов тепла и выше 3 суток подряд. Белый дом считает военную операцию против Ирана законченной. Об этом говорится в послании Дональда Трампа Конгрессу США. А еще президент напомнил руководству Сената и Палаты представителей, что 7 апреля объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном. Затем режим прекращения огня был продлен. С того времени силы Соединенных Штатов и Ирана не обстреливали друг друга. Искусственный интеллект управляет кафе в Швеции. Проект придумала команда из Сан-Франциско. Они решились на эксперимент, так как хотели проверить, справится ли ИИ-модель с ведением настоящего бизнеса. Так, ИИ-менеджер Мона отвечает за найм сотрудника, формирование меню, выбор поставщиков, управление запасами продуктов и многое другое. При этом начальнице подчиняются обычные люди. Специалисты считают, что их проект предваряет новую эпоху в бизнесе. И последнее. Ездишь по стране, мы тебя не оставим. Заходи на сайт radiosfm.by и жми «Разрешить доступ к геопозиции», и ты сразу увидишь частоту, на которой мы звучим. Таковы новости. О погоде далее. Сегодня по Беларуси небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, днем умеренный. В Гомеле 21-23, со знаком плюс, в Могилеве 22-24. В Витебске и Минске от 23 до 25 градусов тепла, в Бресте и Гродно 24-26. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: Господин Вань из Китая обратился за медицинской помощью с жалобами на боль в желудке. Во время обследования и врачи, и сам пациент, мягко говоря, были потрясены. Что они нашли? В желудке пациента находился инородный предмет, который был идентифицирован как ртутный градусник.
2: А еще и ртутный?
1: Да, ртутный градусник. Вот этот классический стеклянный ртутный градусник. А пациент рассказал, что когда ему было 12 лет, он простудился, но, естественно, ему как бы мерили температуру. Ну, мерили и мерили, почему-то он засовывал его себе в рот.
2: Ну, мерили
1: тоже
2: через
1: можно
2: рот.
1: Померить, да.
2: Да.
1: И он нечаянно его проглотил.
2: Ой.
1: Он испугался и ничего не сказал родителям. Ну, видимо, чтобы те на него не ругались. А те тоже как-то отвлеклись и такие, ну, пропал градусник и пропал. И только лишь спустя 20 лет этот термометр аукнулся мужчине, а врачи провели операцию, удалили его аккуратненько за 20 минут. Операция была очень деликатной. Все достали, градусник не пострадал, только значения стерлись.
2: Обалдеть. Я помню, я очень не хотел в школу и не нашел ничего лучше, как буквально я тогда подумал, на секундочку сунуть градусник в чай.
3: Кипяток. Да,
2: да, тут сразу понятно, что я гуманитарий, потому что у меня даже сомнений никаких не было. Я еще, знаешь, об грудь бывало его бил другой стороной. Так, знаешь, постукиваешь, но это очень долго, и может услышать мамка. А в чай, ну, мне показалось, это гениальная идея, быстренько сунул, и все. Он же горячий, подумал я. Хорошо, что успел вовремя достать этот градусник, температуру он показывал уже, естественно, максимальную.
3: А я не успел, у меня он взорвался в руке.
2: Какой кошмар.
3: Ну, я думал, на пару секунд надо, что там.
2: Вот, как оказалось, лучше бы я пошел в школу.
3: Да, слушай, еще на самом деле, вот у меня было бы очень прикольно эта история на всю жизнь, если бы из него достали этот градусник и сразу же им же померили температуру.
2: Нет, из него...
1: Так значения же стерлись.
2: Слушай, ну из него достали градусник, он показывал 36,6. Здоров, констатировал хирург и отправил домой.
3: Отлично.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: Жена вчера делала уборку, а жена так замечательная, прекрасная, она все равно не слушает, какая разница. Но с налетом СДВГ. Знаешь, такая, это когда ты начинаешь мыть окно, видишь, что у тебя грязная плита, бросаешь окно, идешь мыть плиту. Потом, когда ты моешь плиту, ты обращаешь внимание,

0: что в раковине есть две чашки. Ты идешь мыть чашки, потом оказывается, что у тебя фасад кухни грязный. И, в общем, ты вот так начал все, но ничего не закончил. Соответственно, это такая уборка, у которой нет конца, нет какого-то финала. Когда уборка — это не фильм полнометражный, да, а это сериал. Такая Санта-Барбара такая, которая...
1: С ДВГ-шечкой.
0: Да-да-да.
1: Прикольно. Слушай, а давай вот по поводу уборки немножко пообщаемся с искусственным интеллектом. Вот он же, получается, вообще никаким образом, ну, не сталкивался с этим. Что может сказать искусственный интеллект по поводу уборки и бесконечного сериала без финала?
2: Уборка — это сериал, у которого нет финала. Максимум пауза между сезонами. Человек начинает с простого. Сейчас быстро приберусь. Через 10 минут он уже сортирует провода, которые не видел с 2012 года и не понимает, как они вообще здесь оказались. Есть эффект одной поверхности. Протер стол, и внезапно видно пол. Протер пол, видно пыль на полке. Это не уборка, это раскрытие новых уровней. Отдельный сюжет — временно положить. Люди кладут вещь на время, и она там живет до пенсии. Потом находят и такие: «О, я это искал». Самое смешное — отвлечение. Начал убираться, нашел старую вещь — все. Уборка остановлена, человек уже сидит и ностальгирует, как будто это музей его жизни. Есть еще финальная стадия: «Я устал, и так нормально». Это официальный конец серии. До следующей недели. Почему так происходит? Потому что порядок — это состояние, а не результат. Его надо поддерживать, а не один раз достичь. И вот человек закончил уборку, сел отдохнуть и уже видит, что где-то можно было бы еще чуть-чуть.
1: Вась, ну, опыт, видно, дает свое.
0: Видишь?
1: Как ты, как в воду глядел.
3: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
4: На Озон скидки на все в дом распродаже. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
5: Ами. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: Осторожно, дети!
8: Мы вообще в шоке, что мы попали туда.
7: У нас можно все.
9: Ты мечтаешь спеть с Люси Чеботиной?
10: Сашенька, привет!
7: Громко петь! Задорно смеяться.
8: Сумасшедшая.
7: И не слушаться взрослых.
11: Мама, это ты лишь виноват.
12: А я вот, знаете...
13: Да, речь потерял.
7: Потому что это «Фактор Бай. Дети».
14: На сцену надо выходить с удовольствием.
7: Генеральный партнер проекта – компания «Пятый элемент».
3: Реклама. Радиус FM.

0: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ВОО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус FM».
1: Ты на волне топовой музыки. Радио.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: Витеблянка хотела взять кредит, чтобы помочь Киану Ривзу. Чтобы вы понимали, что произошло. 67-летняя женщина общалась как бы с Киану Ривзом в социальных сетях. Угу. Там он говорит: «Милая, матрицу никто не смотрит. Джон Уик уже постарел. Бедная распереживалась, что бедняжка сидит, ну, на хлебе и воде просто».
2: Исхудал.
1: Да, исхудал себе, постарел уже, с лица осунулся. Первый раз взволнованная женщина отправила 4000 белорусских рублей. Ой. Для поддержки штанов, как говорится. Тогда сумма не вызывала подозрений в банковской системе, но, видимо, если пожилой человек вот туда-сюда такие деньги гоняет, это не вызывает подозрений. Это уже нормально.
2: Это нормально.
1: Для таких масштабов. И деньги спокойно отправились к получателям. Как вскрылась правда, на этом женщина не остановилась и решила взять кредит для своего любимого. Она пошла там к менеджеру и оформила заявку в размере 7000 белорусских рублей. То есть это как бы кредит. В ходе общения с сотрудником банка выяснилось, для кого, туда-сюда. Она все-таки даже показала фотку и говорит: вот понимаете, вот мой любимый, что же вы не можете нам помочь? Сотрудница системы безопасности, видимо, смотрела фильм «Джон Уик» или там «Матрицу» и говорит: так это же актер. И говорит: в смысле, это актер, это мой любимый?
2: Да.
1: Только через час ее удалось как бы убедить, потому что там вызвали правоохранителей туда-сюда и как бы объяснили, что это не Киану Ривз, это мошенники. И вот с заработком у Киану никаких проблем нет.
2: Ну, то есть, возможно, на фото это действительно Киану Ривз, но к этому общению он не имеет никакого...
3: Я думаю, что 4000 белорусских рублей наскребят в месяц.
2: Ну, может, хотя не сложные времена. Я так понимаю, что мошенники в качестве доказательства вот своих слов о том, что это действительно Киану, отправили вот тот самый фрагмент из Джона Уика, да? Помните, что я дитя
3: Беларуси. Я дитя Беларуси.
2: Сирота своего племени. Сказала, это потрясающая часть. А вообще, мне кажется, что все это происходит не только от отсутствия знаний, да, у более там взрослых людей, а не от отсутствия информации, а столько от того, что женщине просто не с кем было поговорить. Понимаешь? Поэтому позвони маме. Позвони бабушке. С тебя не убудет.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
4: Всем привет! В студии Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, днем умеренный. В Гомеле 21-23, со знаком плюс, в Могилеве 22-24. В Витебске и Минске 23-25, выше нуля, в Бресте и Гродно 24-26. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: Итак, как оказалось, цвет, ну, естественно, очень много играет роль в одежде.
2: Так.
1: Некоторые цвета могут сделать наш образ визуально дороже.
2: Очень хорошо. Mm-hmm. Например, если не снимать бирки с ценами. Да.
1: Да. Но тут old должна money, быть цена, да? Как бы дорогая. Если так, там цена 15 рублей, то можно как бы в другую сторону. Ну, к слову о цветах. Оливковый, коричневый, сиреневый могут сделать наш образ визуально дороже. Ага. Говорят фэшн-эксперты. Ну, например, оливковый ассоциируется со спокойствием, да? Но как бы а люди, у которых, например, много денег, они как бы, наверное, никуда не спешат, у них все спокойно и размеренно.
2: И не слушают фэшн-инструкторов, я думаю.
1: Я думаю тоже, да. Допустим, кроме оливкового, глубокий голубой может подчеркнуть статусность и вашу уверенность. Допустим, кашемировый шарф будет хорошо смотреться в сером пальто, а голубые перчатки завершат образ.
2: Я правильно понимаю, Юля, что вот все, что не было озвучено в этой статье, это мрак и должно быть незамедлительно сожжено на очистительном костре фэшн-инквизиции. Правильно я понимаю? Если вот, ну,
1: плюс-минус.
2: Не попал. Я просто, на мне сейчас зеленая рубашка с гусями. Я не знаю, что бы сказала на этот счет фэшн-грандмастер, но я себя чувствую просто шикарно и безумно дорого.
3: Вась, это называется молодежный old money.
1: Нишевый.
2: Old money?
3: Да, это нишевая.
2: Старые одежда. Деньги?
3: Нет, ты разберешься.
2: Прости. Потом.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
4: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
5: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
4: Детролекс родом из Франции.
6: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сильвьерос, Россия.
7: Горячее предложение в три цены по 5 мая. Квас Лидский хлебный 2,79 за 1,5 литра. Бумага туалетная Виро 5,72 за 8 рулонов. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
8: Трицены.
9: Авто выбирай на бутик Автобай.
10: Авто продавай на бутик Автобай.
9: Авто меняй на бутик Автобай.
10: Авто покупай на бутик Автобай. Более 3000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
0: Реклама. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Пробудители на радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: У женщины нет правил, есть только настроение. Вот какое настроение, такие правила.
2: Такие правила.
3: К сожалению.
2: Очень, ну, ладно тебе, иногда это даже забавно. Так, я тогда продолжу. Недостаточно быть скромным, надо еще, чтобы все об этом знали.
3: Да.
2: Наверное, у каждого есть такой знакомый. Я вообще скромный. И весь вечер говорит.
3: Максимально. Угу. Раньше хотя бы 2 раза в месяц хотелось идти на работу. А потом ввели банковские карты.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... Очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси полдень. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый день. В Беларуси официально трудится более 4 миллионов человек. Об этом сообщает Белстат. Если говорить о портрете, то человек труда чуть старше 42 лет, причем тут полная синхронизация между женщинами и мужчинами. Большинство работников – это городские жители. Активно строит карьеру молодежь. Белорусов до 31 года около 20% от всех занятых, а каждый десятый из них уже занимает кресло руководителя. Примерно четверть всех работников в стране заняты на промышленных предприятиях. Культурно-оздоровительный центр для экстремальных видов спорта планируют построить в Минске. Об этом рассказали в Мингорисполкоме. ФОЦ возведут на улице Нарочанской на площадке напротив манежа. Объект входит в инвестиционную программу столицы и в ближайшее время планируется приступить к реализации. Больницы во Франции могут столкнуться с нехваткой медицинских изделий из пластика. Вся проблема в фактической блокировке Ормузского пролива. Пластик, используемый в медицине, более редкий, и спрос на него также гораздо выше. Во Францию он в основном поставляется из Китая, который столкнулся с перебоями поставок сырья из-за фактической блокировки Ормузского пролива. В результате производство этого вида пластика замедлилось. Обновлены правила для 99-й церемонии вручения премии «Оскар». Она пройдет в 2027 году. Одно из основных изменений затронуло актеров. По новым правилам их могут дважды номинировать в одной категории. Не обошли и тему искусственного интеллекта. В актерских категориях могут участвовать только роли, реально сыгранные человеком. К сценарным номинациям допустят лишь те тексты, которые написаны людьми. И последнее. И на iPhone, и на Android мы всегда с тобой. Установи радиоплеер Беларусь, ставь сердечко на Радиус FM и наслаждайся топовой музыкой везде. Таковы новости. О погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
1: Всем привет! В студии Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, днем умеренный. В Гомеле 21-23, со знаком плюс, в Могилеве 22-24. В Витебске и Минске 23-25, выше нуля, в Бресте и Гродно 24-26. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Желтый, зеленый, каждый перец знает. За шинами в автосеть.
1: Пап, купи сладкую вату и колу.
2: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
3: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье. Реклама. Радиус FM.

0: Радиус FM о погоде.
1: Всем привет! В студии Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, днем умеренный. В Гомеле 21-23, со знаком плюс, в Могилеве 22-24. В Витебске и Минске 23-25, выше нуля, в Бресте и Гродно 24-26. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
2: Тук-тук-тук, это пробудители.
0: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Главный ингредиент ужина – это время, проведенное вместе. Ашмянский мясокомбинат создал новинки, чтобы освободить эти драгоценные минуты для вас. Гуляш домашний, рулята святочная, говядина в брусничном соусе. Ашмянский мясокомбинат. Готовим с заботой о вас и ваших близких.
1: Горячее предложение в три цены. По 5 мая. Свекла маринованная «Горынь» 2,29 за 420 граммов. Стиральный порошок «Тайд Колор» 9,99 за 1,5 килограмма. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
2: Три цены. Три цены.
3: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 18 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
4: Реклама.
5: Коля, а что ты слушаешь?
6: Радиус FM.
5: А?
6: Радиус FM.
5: Что?
6: Радиус FM.
7: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори «Я слушаю Радиус FM».

0: Топ-чарт Радиус ФМ.
1: Радиус ФМ.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус ФМ.
0: Будь на волне топовой музыки. Эхо Победы на Радиус ФМ. Олеся Матусевич раскрывает историю войны через невидимые фронты, на которых ежедневно совершались тихие, но очень важные подвиги. Для слушателей старше 16 лет.
2: Сегодня я расскажу, как эвакуировали людей во время Великой Отечественной, зачем была нужна карточная система и действительно ли дети войны рано повзрослели.
0: Социальная сфера.
2: С начала войны перед Советским Союзом стала жизненно важная задача – спасти людей и ценные ресурсы от наступления врагов. Уже в июне 41-го был создан специальный совет по эвакуации, который координировал отправку людей на восток, в частности, на Урал, в Сибирь, Среднюю Азию и Казахстан. В первую очередь вывозили самых беззащитных – детей, пожилых людей и женщин. На нашей территории из-за быстрого наступления немцев вывести удалось не всех. Всего из республики удалось эвакуировать около 1,5 миллионов человек, включая 17 тысяч детей из детских домов и интернатов. Путь в тыл был тяжелым и опасным, дороги были переполнены, а вражеская авиация постоянно бомбила эшелоны. Люди уезжали практически без вещей, часто только с тем, что могли унести в руках. Для помощи беженцам на крупных станциях работали эвакуационные пункты, где можно было получить еду и медицинскую помощь. Но и на новых местах жизнь оказалась суровой. Продуктов не хватало, поэтому ввели карточную систему или талоны. Это были специальные бумажные документы, по которым каждому человеку полагалась строго определенная норма хлеба, крупы или сахара в день. Получить еду без такого талона было практически невозможно, и потеря карточки для многих означала голод. В это тяжелое время детям пришлось повзрослеть гораздо раньше срока. Оказавшись вдали от дома, чаще всего без родителей, они не только учились, но и работали наравне со взрослыми в полях, госпиталях, на заводах. Это лишь малая часть того, что происходило на территории Беларуси во время Великой Отечественной войны. Все эти сражения оставили свой отпечаток не только на страницах книг и в истории нашей страны, но и в нашей памяти.
0: Эхо Победы на Радиус ФМ. Наш народ сражался не напрасно. Радиус ФМ.

0: далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут.
1: Звук поставим на всю, и соседи не спят. Под нами внизу, простите меня.
0: А еще для тебя... Очень скоро.
2: Call me when it breaks your heart next summer, baby, I'll be waiting.
0: Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 13 часов.
3: Партнеры начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
4: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком... Апчхи! Апчхи!
5: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. Аллеркапс эффективно устраняет симптомы аллергии.
6: Аллергия наступает, Аллеркапс помогает.
5: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдайте осторожность при назначении беременным и кормящим. Производитель Минск Интеркапс, Беларусь.
0: В радиусе новостей.
7: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый день. До Великой Победы осталось 6 дней. В Беларуси в годы войны погиб каждый третий. Сегодня страна гордая, независимая и бесконечно благодарная победителям. Их потомки приводят в порядок мемориалы и воинские захоронения. 9 мая они станут местом поклонения героям. Города и села уже украшены к празднику. Минск в строгом убранстве готов встречать гостей. В Беларуси можно сделать прививку от энцефалита и менингита. Врачи-эпидемиологи напоминают, иммунизация – современный способ предупредить опасные болезни. В медучреждениях Минска в региона можно сделать прививки от сезонных заболеваний. Вакцина доступна как на платной, так и на бесплатной основе. Перед прививкой специалисты проведут осмотр и дадут рекомендации. Литва официально ввела лимит на ввоз топлива из Беларуси и России. Сегодня документ опубликован на сайте литовской таможни. Теперь в республику можно ввести не более 200 литров топлива. Только в штатных баках автомобиля. Ограничения будут действовать до 31 декабря 2027 года. До конца света осталось почти 20 миллиардов лет. О таких сроках говорят испанские ученые. Причиной может стать большое сжатие. Вселенная перестанет расти, галактики начнут сближаться и раздавят друг друга. Впрочем, другие исследователи из НАСА дают более близкий срок. По их данным, Земля потеряет кислород и станет непригодной для жизни уже через 1 миллиард лет, вдвое раньше, чем считалось прежде. Таковы новости. О погоде далее. Завтра по Беларуси будет небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью слабый, днем умеренный до порывистого. В Гомеле, Минске и Могилеве ночью 8-10 со знаком плюс, днем 25-27. В Витебске ночью 9-11 со знаком плюс, днем 26-28. В Бресте ночью 10-12 выше нуля, днем 25-27. В Гродно ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем от 25 до 27. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: нами. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличный диван-кровать всего за 399 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Реклама. Радиус FM наше.

0: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ВОО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке Радиус ФМ.
1: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Всем привет, я Полина Тарасевич и расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси будет небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью слабый, днем умеренный до порывистого. В Гомеле, Минске и Могилеве ночью 8-10 выше нуля, днем 25-27. В Витебске ночью 9-11 со знаком плюс, днем 26-28. В Бресте ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем 25-27. В Гродно ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем от 25 до 27. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Пап, купи сладкую вату и колу.
1: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
2: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Ну что, на выходные в аквапарк?
4: А потом в пиццерию.
0: Ура! И на карусели.
1: Везде побываем. Карточка застрахована.
3: Реклама.
5: Коля, а что ты слушаешь?
6: Радиус FM.
5: А?
6: Радиус FM.
5: Что?
6: Радиус FM.
3: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

0: фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Кофейня,
2: пиццерия
3: или ресторан?
4: Где вкуснее?
5: Программа Полины Тарасевич о самых вкусных местах Беларуси. Для слушателей старше 16 лет.
6: Я настоящая сладкоежка. Люблю булки, печеньки, тортики, пряники и вообще все, что связано с мучным. Но не волнуйтесь, меру я знаю, но порой так и хочется ударить по фигуре. Если вы такого же мнения, то предлагаю вам отправиться в мир хлебобулочных изделий, булочно-кондитерскую компанию «Дома чай» в Могилеве.
5: Тут есть.
6: Итак, компания выпускает широкий ассортимент продукции. Хлебобулочные и кондитерские изделия, сухие завтраки и даже напитки. К слову, кондитерку могут приготовить даже на заказ. Всего лишь заполните на сайте анкетку. А для любителей увидеть весь процесс своими глазами, ну или поесть почти на халяву, есть экскурсии по производству. Вас познакомят с историей хлебопечения, расскажут, как готовится и упаковывается хлеб, а также ознакомят с особенностями приготовления. Еще для гостей есть дегустации, и каждому полагается подарочек от компании.
5: Тут есть!
6: Экскурсия длится около часа с учетом посещения производства и дегустации. Советую планировать все заранее и желательно брать с собой как можно больше друзей и родственников, ведь состав группы должен быть не менее 10 человек. А еще, к сожалению, отправиться в домочай можно только в будний день или лишь утром. Так что это отличный вариант для тех, кому с утра не спится, у кого отпуск или нетипичный график работы. Стоимость 25 рублей с человека. Как будто очень даже неплохо, с учетом того, что и поесть дадут, а еще и подарочек вручат. Правда, непонятно, подарок ли это, ведь что уплочено, то и проглочено, как говорится.
5: Тут есть!
6: Пока рассказывала вам это все, так захотелось чай с тортиком. И надо бы в свой выходной все-таки заехать в Домочай, ведь тут есть вкусно.
5: Тут есть, тут есть. Открой Беларусь на вкус с Полиной Тарасевич.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... И очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 14 часов. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый день. В Беларусь пришло тепло, а вместе с ним пожары в лесах. В 7 районах страны посещение лесов разрешено, на остальной территории действуют ограничения и запреты. Ситуация быстро меняется, предупреждают в Минлесхозе. Вчера у лесной охраны выдался тяжелый день, зафиксировано не меньше 10 возгораний. Самая сложная обстановка была в Шумилинском и Скидельском лесхозах. Там тушили низовые пожары. В Скидельском лесхозе огонь повредил около 10 гектаров леса. Онкология не приговор. Об этом заявляют белорусские врачи. Как рассказал заместитель директора РНПЦ онкологии Сергей Мавричев, Беларусь одна из лучших в мире по выявлению рака шейки матки на ранних стадиях. Рак тела матки в 80% случаев находят на первой стадии. Это один из лучших показателей в мире. По оснащению томографами и оборудованием Беларусь опережает многие страны, а уникальный аппарат «Гамма-нож» позволяет лечить опухоли мозга. Пентагон внедряет ИИ в боевые операции. Там достигли соглашения с 7 ведущими разработчиками искусственного интеллекта. Их системы интегрируют в секретные военные сети для разведки и боевых действий. Архитектура ИИ не позволит поставщикам самостоятельно блокировать доступ. Тем временем более 600 сотрудников Google протестуют против секретных военных проектов, опасаясь массовой слежки и боевых роботов. Ученые выяснили, какие ошибки мешают человеку быть спокойнее и счастливее. Первое правило – прежде чем реализовывать амбиции, нужно обеспечить себе финансовую стабильность, иначе нервная система постоянно работает в режиме тревоги. Второе правило – счастье не достичь в полной изоляции. Большинству из нас нужно признание близких людей. И третье правило – не стоит строить самооценку на отзывах комментаторов в соцсетях. И последнее. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Таковы новости. О погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
1: Всем привет, я Полина Тарасевич и расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет небольшая облачность, преимущественно без осадка. Ветер ночью слабый, днем умеренный до порывистого. В Гомеле, Минске и Могилеве ночью 8-10 выше нуля, днем 25-27. В Витебске ночью 9-11 со знаком плюс, днем 26-28. В Бресте ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем 25-27. В Гродно ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем от 25 до 27. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Всем привет, я Полина Тарасевич и расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси будет небольшая облачность, преимущественно без осадка. Ветер ночью слабый, днем умеренный до порывистого. В Гомеле, Минске и Могилеве ночью 8-10 выше нуля, днем 25-27. В Витебске ночью 9-11 со знаком плюс, днем 26-28. В Бресте ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем 25-27. В Гродно ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем от 25 до 27. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Пап, купи сладкую вату и колу.
3: Сейчас сниму денег.
4: Странно. Недостаточно средств?
5: Зарплата же только вчера была и отпускные.
6: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
7: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
8: Если метеорит упал.
9: А если не метеорит?
0: Фантастическая премьера.
9: Но не нашествие же марсиан.
10: Они людьми управляют.
11: Причин для паники нет.
12: Завтра весь город пришельцами станет.
13: Путь пройдет здесь. Вы ничего не сможете изменить.
0: Сериал «Радар». Только в онлайн-кинотеатре «Окко». Запрещено для детей.
14: Ремонт своими руками? Нет.
15: «Маяк» представляет «Квартирный ответ». С 28 апреля по 1 июня покупай в «Маяке» игровые товары и за каждые 3 рубля в чеке получай уникальный код. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше, где главный приз – ремонт, как в кино, дизайн-проект и 100 тысяч белорусских рублей. А еще сертификаты и крупные денежные призы. Генеральный партнер – бренд Nescafe. Период проведения с 28 апреля по 4 августа 2026 года. Подробности на сайте game.mayakbel.by или по телефону плюс 375-44-726-90-08.
0: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подробности».

Свежий трек на Радио СФМ. Бибирекса и Faithless.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. He's

0: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон. Бай по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
1: Осторожно, дети!
2: Мы вообще в шоке, что мы попали туда.
1: У нас можно все.
3: Ты мечтаешь спеть с Люси Чеботиной?
4: Сашенька, привет!
1: Громко петь.
4: Опа! У-у!
1: Задорно смеяться.
2: Сумасшедшая!
1: И не слушаться взрослых.
5: Мама! Это ты лишь виноват!
6: А я вот, знаете...
4: Да, речь потерял.
1: Потому что это «Фактор Бай. Дети».
2: На сцену надо выходить с удовольствием.
1: Генеральный партнер проекта – компания «Пятый элемент».
7: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 15 часов.
1: Партнер начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
2: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком… Апчхи! Апчхи!
3: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. «Аллеркапс» эффективно устраняет симптомы аллергии.
4: Аллергия наступает, «Аллеркапс» помогает.
3: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдайте осторожное предназначение беременным и кормящим. Производитель «Минск Интеркапс», Беларусь.
0: В радиусе новостей.
5: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Добрый день. С начала года в Минске более 220 многодетных семей получили направление на строительство жилья. Всего же по заданию правительства в этом году такие направления должны получить 660 семей. Уже введено в эксплуатацию 85 тысяч квадратных метров жилья, часть из них с господдержкой для нуждающихся, а также арендное жилье. Сейчас в столице строится 83 жилых объекта. Дома для многодетных семей возводят в разных районах. Турция может стать местом проведения нового раунда переговоров между Россией и Украиной. Об этом пишет издание «Политика». По данным журналистов, украинский президент Владимир Зеленский осторожно оценивает будущее участие Вашингтона в переговорном процессе. В то же время он полагает, что именно Турция подходит для очередной встречи. Официальных подтверждений пока нет. Литва признана самой бедной страной Европейского Союза. К такому выводу пришли исследователи Оксфордского университета. Чтобы заработать $1, литовцу приходится трудиться 76 минут, почти в 4 раза дольше, чем жителю Люксембурга. На этом фоне растет число литовцев за чертой бедности. Официально в зоне риска находится около 650 тысяч человек. Большой театр Беларуси 16 мая впервые присоединится к международной акции «Ночь музеев». Зрителей ждут на камерном концерте «Тени отражений». В программе музыка от медитативных произведений до джазовых стандартов. Выступать будут солисты оперы и ведущие артисты оркестра. Организаторы обещают полумрак в фойе, световые инсталляции и мерцание свечей. И это все новости. О погоде далее. Завтра по Беларуси будет небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью слабый, днем умеренный до порывистого. В Гомеле, Минске и Могилеве ночью 8-10 со знаком плюс, днем 25-27. В Витебске ночью 9-11 со знаком плюс, днем 26-28. В Бресте ночью 10-12 выше нуля, днем 25-27. В Гродно ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем от 25 до 27. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Всем привет, я Полина Тарасевич и расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси будет небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью слабый, днем умеренный до порывистого. В Гомеле, Минске и Могилеве ночью 8-10 выше нуля, днем 25-27. В Витебске ночью 9-11 со знаком плюс, днем 26-28. В Бресте ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем 25-27. В Гродно ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем от 25 до 27. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
3: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
2: Детролекс родом из Франции.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сервьерус, Россия.
5: Весь метеорит упал.
6: А если не метеорит?
0: Фантастическая премьера.
6: Но не нашествие же марсиан.
5: Они людьми управляют.
7: Причин для паники нет.
5: Завтра весь город пришельцами станет.
8: Путь пройдет здесь. Вы ничего не сможете изменить.
0: Сериал «Радар». Только в онлайн-кинотеатре «Окко». Запрещено для детей.
9: Главный ингредиент ужина – это время, проведенное вместе. Ашменский мясокомбинат создал новинки, чтобы освободить эти драгоценные минуты для вас. Гуляш домашний, рулеты святочные, говядина в брусничном соусе. Ашменский мясокомбинат. Готовим с заботой о вас и ваших близких.
0: Реклама. Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
10: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус

0: Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ВОО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер Международная платежная система Visa. 18+. При поддержке Радиус FM.

0: выгодные цены на летние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
2: Ами. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Реклама. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: Беларуси 16 часов. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Добрый день. На участке от Жодина до Кургана Славы трассы Р-53 тестируют современную систему безопасности. Новые комплексы используют искусственный интеллект для тотального контроля. В отличие от обычных камер, которые ловят только превышение скорости, это видит сразу 4 нарушения. Среди них разговор по телефону за рулем и непристегнутый ремень, а также отсутствие техосмотра. Раньше такие нарушения могли заметить только инспекторы ГАИ. В стране официально стартовал купальный сезон. К приему отдыхающих подготовлено более полусотни пляжей. За безопасностью будут следить 340 спасательных объектов по всей стране. Сотрудники СВО, МЧС и МВД перешли на усиленный режим. Для взрослых безопасная температура воды от 18 градусов, для детей не ниже 20. Купальный сезон продлится до 30 сентября. Рейтинг одобрения Дональда Трампа опустился до рекордно низкого уровня – 37%. Такие данные получили в ходе совместного опроса ведущие издания страны. Против политики американского лидера выступают 62% опрошенных. Экономическую политику поддерживают только 34%. Слабые позиции президента ставят под угрозу места республиканцев в Конгрессе на выборах в ноябре. В Китае набирает популярность ИИ-копия бывшего. Пользователи загружают на платформу переписку, фото и контент из соцсетей. Система воспроизводит ключевые черты поведения реального человека. Цифрового персонажа можно дообучать, добавлять воспоминания о совместных поездках, привычках и ссорах. Сторонники говорят, что это помогает справиться с расставанием, критики же предупреждают о нарушении приватности. И последнее. Твоя умная колонка ждет команду «Скажи, Алиса, включи Радиус ФМ и слушай топовую музыку у себя дома, подписка для этого не нужна». Таковы новости. О погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус ФМ о погоде.
1: Завтра по Беларуси будет небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью слабый, днем умеренный до порывистого. В Гомеле, Минске и Могилеве ночью 8-10 со знаком плюс, днем 25-27. В Витебске ночью 9-11 со знаком плюс, днем 26-28. В Бресте ночью 10-12 выше нуля, днем 25-27. В Гродно ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем от 25 до 27. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай».
0: Наше.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
1: Всем огромнейший привет. На календаре финал недели. В эфире РАДИОС ФМ. Время большой музыкальной инвентаризации. Ближайшие 120 минут мы проведем в режиме максимальной концентрации, вскрывая конверты с вашими голосами с сайта radiosfm.by. Это ТОП-ЧАРТ. Меня зовут Кирилл Громов, и скучно здесь точно не будет. На прошлой неделе правили нашим балом Андрей Нуна и его команда Hunter X Golden. На второй строчке располагались Don Diablo и Fits and the Tantrums Radio Baby. Ну а первое место и золото, в принципе, заняли на прошлой неделе One Republic с треком Give Me Something. Но сегодня в чарте такой шторм, что даже старожилы едва держатся за свои строчки. Начинаем восхождение с 20-го места. Здесь у нас Шаус и Cup Sport. Это музыка для тех, кто понимает, когда рядом тот самый человек, лишние слова не нужны.
0: Это ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ.

0: 19-я строчка осталась за Дамиана Давидом, пока фронтмен Måneskin в одиночку грезит о следующем лете, мы совершим традиционный прыжок через океан в чарт Billboard. В американском топе сейчас правит следующие ребята. На 5-м месте Элла Лангли, Be Her.
1: Топ Billboard.
0: 4-е место достается Алексу Уоррену и его треку про обыденность Ordinary. Bruno Mars забирает 3-е место в этой гонке с треком I Just Might. Оливия Дин под номером 2 – Man I Need. Ну и 1-е место у Элли Лангли – Choosing Texas. Элли Лангли, занявшая сразу 1-ю и 5-ю строчку, конечно, красотка, но сегодня наше внимание приковано к 50-му месту этой таблицы. Ставка сегодня на мощнейший женский тандем – Леди Гага и Дойчи с треком Runway. Гага продолжает, кстати, доказывать, что она королева трансформации, а в паре с Дойчи этот трек превращается в настоящий подиумный гимн. Звучит максимально стильно и дерзко. Если чувствуешь, что это будущий хит, голосуй на нашем сайте.
1: Топ Билборд.
2: Топ-чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM.
1: Радиус FM.
2: На 18 месте у нас Лирик и его кассеты. Видимо, ностальгия по пленочному звуку все еще не отпускает. А мы тем временем заглянем в будущее в рубрике «Фреш-прогноз». Если тебе когда-нибудь говорили «не влюбляйся, не привыкай, не верь», это, скорее всего, был не психолог, а диджей перед дропом. Потому что новый трек от Джона Саммита и Absolutely называется максимально честно «Don't Believe It». И знаешь что? Самое подозрительное, что он звучит так, будто ему как раз-таки хочется верить. Убедись в этом сам, включая свежачок в эфире «Радиус FM».
1: Фреш прогноз.
0: Топ-чарт «Радиус FM».

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 17 место, и здесь у нас Крэш Адамс, которые, кажется, нашли новое сердце для своего звучания. Самое время нажать кнопку на нашей машине времени. Рубрика «Перемотка» возвращает нас в 2009 год. Тогда этот дуэт заставлял вибрировать даже бетонные стены клубов. Это Дэвид Гетта и Келли Роуленд с их бессмертным гимном «When Love Takes Over». Это тот самый момент, когда любовь не просто захватила, а буквально переехала всех любителей качественного хауса. Вспоминаем, под что мы зажигали 17 лет назад.
0: «Перемотка».

0: Пап, купи сладкую вату и колу.
1: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
2: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Ну что, на выходные в аквапарк?
4: А потом в пиццерию.
0: Ура! И на карусели.
1: Везде побываем. Карточка застрахована.
5: Ремонт своими руками? Нет.
6: Маяк представляет... Квартирный ответ. С 28 апреля по 1 июня покупай в Маяке игровые товары и за каждые 3 рубля в чеке получай уникальный код. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше, где главный приз – ремонт как в кино. Дизайн-проект и 100 тысяч белорусских рублей. А еще сертификаты и крупные денежные призы. Генеральный партнер – бренд Nescafe. Период проведения с 28 апреля по 4 августа 2026 года. Подробности на сайте game.mayakbel.by или по телефону. Плюс 375-44-726-90-08.
7: Если метеорит упал.
8: А если не метеорит?
9: Фантастическая премьера.
8: Но не нашествие же марсиан.
10: Они людьми управляют.
11: Причин для паники нет.
12: Завтра весь город пришельцами станет.
13: Путь пройдет здесь. Вы ничего не сможете изменить.
9: Сериал «Радар». Только в онлайн-кинотеатре «Окко». Запрещено для детей. Реклама.
14: Топ-чарт. Радиус FM.
15: На 16-й позиции у нас порция легкой грусти от ВД и Энелли. Ребята сегодня впервые оказываются в нашем рейтинговом списке и рады даже тому, что пока находятся лишь в лучшей двадцатке. А мы продолжаем кругосветку и отправляемся на родину кенгуру в австралийский чарт. Интересная деталь. Пока весь мир гонится за хайпом, австралийцы проявляют удивительную верность классике. На 32-м месте у них до сих пор держится Джастин Бибер со своим первым мега-хитом под названием «Бэйби». То ли они там очень сентиментальные, то ли Бибер в Австралии — это святое. Слушаем, как звучит «Вечная молодость».
9: Топ-чарт «Радиус FM» с Кириллом Громовым.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: На 15-й строчке расположились Sony Fodera и ее компания. Ребята заставляют нас задуматься о тех, кто нам дорог, но мы не задерживаемся, ведь впереди рубрика Fresh Прогноз. Сегодня смотрим в сторону Кореи. Группа Idol с треком Hide and Seek — это девчонки, которые знают какой-то секретный ингредиент, потому что усидеть на месте под этот ритм просто невозможно. Это дерзко, нагло и очень прилипчиво. Оценивай потенциал, если зацепило, бегом на сайт radiusfm.by.
2: Fresh Прогноз.
0: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
3: Yeah, it was nice to meet you and everything, but there are some things you should know. I'm not like those other girls you're used to.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: На 14-й строчке сегодня закрепилась Ava Max со своим соленым хитом. Видимо, слезы на танцполе — это все еще тренд. Красотка впервые также появляется в нашем рейтинговом списке. Будем следить, какая судьба ждет этот трек на следующей неделе. Ну а пока мы продолжим движение, и прямо следом на 13-й позиции расположились Tokyo Hotel. Да-да, те самые ребята, которые когда-то заставляли фанаток плакать у отелей, теперь делают очень взрослый саунд под названием How to Love. Вот она, суровая реальность чарта. Здесь нельзя расслабляться ни на минуту.
0: Топ-чарт.
1: Радиус FM.
0: 13-е.
1: 13-е место.

0: Реклама.
1: На Озон скидки на все в дом распродаже. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон. Бай по телефону 8017 388 77.

0: Если ты слушаешь ТОП-ЧАРТ, Радиус FM.
1: Радиус FM.
2: 12-я позиция нашего чарта сегодня за союзом Алок и Portugal The Man. Их погружение в океан звучит максимально атмосферно. Тем более, когда за окном градусы не очень летние, об океане или хотя бы о Минском море можно только мечтать. А мы продолжаем копаться в архивах нашей перемотки. Далее отправляемся в 2011 год. Время, когда Селена Гомес призналась любви как песне. Ее хит «Love You Like a Love Song» 15 лет назад был главным гимном всех романтиков. Предлагаю на пару минут вернуться в тот беззаботный вайб. Слушаем и ностальгируем.
0: Перемотка.

0: 11-я строчка, и здесь у нас Рэй с самым актуальным вопросом недели. Где ее муж? Редакция Радиус FM ей мужа, увы, не нашла, но место в чарте обеспечила. Мне не хватило всего одного шага, чтобы вскрыть десятку сильнейших. Напомню, судьба топ-10 на следующую неделю в твоих руках. Голосуй на нашем сайте. А пока заглянем в туманный Альбион в британском UK Singles чарте. Ситуация у нас следующая. На 5-м месте Джастин Бибер и его трек «Daisies».
1: Топ UK Single Chart.
0: На 4-м Tame Impala «Дракула». Джастин Бибер и Ники Минаж сегодня забирают бронзу в этом списке. «Beauty and a Beat». Сэм Фендер под номером 2 вместе с Оливией Дин «Rain Me In». Ну, Оливия Родриго сегодня впервые за долгое время появляется под номером 1, и ее трек «Drop Dead» забирает золото. А вот на 31-й строчке расположился Самбер с треком «Potential». Британия видит в нем большой потенциал, а мы просто слушаем хороший звук и встречаемся в новом часе.
1: Топ UK Single Chart.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: Беларуси 17 часов.
1: Партнеры начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
2: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком… Апчхи! Апчхи!
3: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. «Аллеркапс» эффективно устраняет симптомы аллергии.
4: Аллергия наступает, «Аллеркапс» помогает.
3: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдайте осторожность при назначении беременным и кормящим. Производитель «Минск Интеркапс», Беларусь.
0: В радиусе новостей.
5: В студии «Радиус АФМ» Полина Тарасевич. Добрый вечер. В Беларуси официально трудится более 4 миллионов человек. Об этом сообщает Белстат. Если говорить о портрете, то человек труда чуть старше 42 лет, причем тут полная синхронизация между женщинами и мужчинами. Большинство работников – это городские жители. Активно строят карьеру молодежь. Белорусов до 31 года около 20% от всех занятых, а каждый десятый из них уже занимает кресло руководителя. Примерно четверть всех работников в стране заняты на промышленных предприятиях. В стране завершается отопительный сезон. Первыми систему на летний режим перевели некоторые регионы, сейчас Минск. Тепло отключат в жилфонде. Также на очереди общежития и городские бани. Исключение – школьные и дошкольные учреждения, больницы. Отключение обычно проходит поэтапно. Напомню, отопление прекращается, если средняя температура держится на уровне 8 градусов и выше трое суток подряд. Литва официально ввела лимит на ввоз топлива из Беларуси и России. Сегодня документ опубликован на сайте литовской таможни. Теперь в республику можно ввести не более 20 литров топлива только в штатных баках автомобиля. Ограничения будут действовать до 31 декабря 2027 года. Искусственный интеллект управляет кафе в Швеции. Проект придумала команда из Сан-Франциско. Они решились на эксперимент, так как хотели проверить, справится ли ИИ-модель с ведением настоящего бизнеса. Так ИИ-менеджер Мона отвечает за найм сотрудников, формирование меню, выбор поставщиков, управление запасами продуктов и многое другое. При этом начальницы подчиняются обычные люди. Специалисты считают, что их проект предваряет новую эпоху в бизнесе. И последнее. Ездишь по стране, мы тебя не оставим. Заходи на сайт radiusfm.by, жми «Разрешить доступ к геопозиции», ты сразу увидишь частоту, на которой мы звучим. И это все новости на сегодня. В завершении прогноз погоды. Завтра по Беларуси будет небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью слабый, днем умеренный до порывистого. В Гомеле, Минске и Могилеве ночью 8-10 со знаком плюс, днем 25-27. В Витебске ночью 9-11 со знаком плюс, днем 26-28. В Бресте ночью 10-12 выше нуля, днем 25-27. В Гродно ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем от 25 до 27. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай».
0: Топ-чарт «Радиус ФМ» с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
6: Второй час топ-чарта на Радиус ФМ объявляю открытым. С вами Кирилл Громов, и мы переходим к самой жаркой части нашего хит-парада. В ближайшие 60 минут мы узнаем, кто взлетел на Олимп, а кто не выдержал конкуренции. Открывают высшую лигу сегодня Бэби Рекса и Пейтлесс с новой религией. Прошлую неделю Бэби провела вне десятки, да и вообще в топ-чарте она не появлялась, поэтому тебе огромнейшая благодарочка за то, что голосовал за эту красотку, но сегодня ее трек дает старт нашей финальной части списка. Это мощный заряд энергии для ваших выходных.
0: Ты слушаешь топ-чарт
7: Радиус
0: FM. Десятое.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM. Радиус
1: FM. Десятку открыли бодро, а теперь время узнать, что слушают соседи. Хит по радио Яндекс.Музыки на этой неделе на 18-й строчке расположился, чтобы вы думали, конечно, кумир нынешней молодежи Ванечка Дмитриенко с треком «Прятки». Ваня продолжает удерживать внимание аудитории своим честным текстом, который стабильно попадает в топы стримингов. Слушаем краткий обзор и возвращаемся к нашему списку.
0: 20 лучших хитов недели.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Девятое место сегодня занимает максимально стильный коллаб. Это Дон Толивер и Доджа Кэт. Ребята заставляют нас потерять голову своим ритмом, но мы не сбавляем темп и переходим к финальному фреш-прогнозу на сегодня. На прицеле у нас проект Bless с треком Term and Condition. Это тот самый случай, когда условия и положения контракта звучат настолько танцевально, что их хочется подписать не глядя. Честный электронный драйв — именно то, почему мы соскучились. Лови фреш-прогноз.

0: Осторожно, дети!
1: Мы вообще в шоке, что мы попали туда.
0: У нас можно все.
2: Ты мечтаешь спеть с Люси Чеботиной?
3: Сашенька, привет!
0: Громко петь.
3: Опа! У-у!
0: Задорно смеяться.
1: Сумасшедшая!
0: И не слушаться взрослых.
4: Мама! Это ты лишь виноват!
5: А я вот, знаете...
3: Дар речи потерял.
0: Потому что это «Фактор Бай. Дети».
1: На сцену надо выходить с удовольствием.
0: Генеральный партнер проекта – компания «Пятый элемент».
6: Реклама. Топ-чарт Радиус FM.
7: На 8-й строчке сегодня расположилась королева индустрии Тейлор Свифт. Ее судьба Офелии уверенно держится в нашем списке, покоряя ваши сердца. А мы снова запускаем машину времени, и далее у нас перемотка. Пункт назначения — 2012 год. 14 лет назад мир услышал звуки, которые навсегда изменили электронную музыку. Легендарный Авичи и его бессмертный шедевр Levels. Эта мелодия способна поднять настроение и напомнить о самых ярких моментах жизни даже спустя десятилетия. Слушаем и подпеваем.
6: Перемотка.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: Седьмая строчка принадлежит проекту «Клан Карусель». Пока вы наслаждаетесь этим ритмом, давайте узнаем, что чаще всего ищут люди со смартфонами в руках. Заглянем в глобальный чарт «Шазам». На пятом месте там «Тейм Импала» — «Дракула».
2: Обзор чартов «Шазам».
1: Четвертое место достается Хьюшелу и Солто — «Джамайка». Под номером три у нас Саван, и его трек «Мальборо» забирает сегодня бронзу. Джастин Бибер и Ники Минаж под номером 2. Beauty Ends a Bit. А вот The Second Voice у нас под номером 1. Let Me Be. На этой неделе внимание миллионов приковано к 90-й строчке мирового чарта. Там уютно устроились диджей Снейк и Джастин Бибер со своим хитом «Let Me Love You». Кажется, мир все еще не готов отпустить эту песню, и она стабильно возвращается в поисковые запросы. Слушаем, что сейчас штурмует мировой Шазам.
0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ.

0: Желтый, зеленый, каждый перец знает. За шинами в автосеть.
1: Весь свой метеорит упал.
2: А если не метеорит?
3: Фантастическая премьера.
2: Но не нашествие же марсиан.
1: Они людьми управляют.
4: Причин для паники нет.
1: Завтра весь город пришельцами станет.
5: Путь пройдет здесь. Вы ничего не сможете изменить.
3: Сериал «Радар». Только в онлайн-кинотеатре «Окко». Запрещено для детей.
6: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Реклама. Это ТОП-ЧАРТ. ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
8: Радиус FM.
9: Шестая строчка нашего хит-парада, и здесь интернациональное золото от команды Hunter X. На прошлой неделе они были в тройке, но сегодня чуть сдали позиции. Но пока мы не расстроились, еще раз запустим нашу финальную машину времени. Вернемся прямо сейчас, 2014 год, в нашей перемотке. Тогда проект Gorgon City выпустил трек Imagination. А нежный вокал в сочетании с плотным глубоким ритмом — это идеальный саундтрек для того, чтобы отпустить все заботы. Слушаем, как звучало воображение 12 лет назад.
3: Перемотка.
10: Thank you.

0: FM.
1: Внимание, мы открыли пятерку сильнейших, и на пятом месте сегодня Дон Диабло и его «Радиомалышка». Трек полностью оправдывает название, удерживаясь в элите нашего чарта. И раз уж мы заговорили о талантах, время наших. Сегодня в центре внимания Фили, а также Далин с работой «The Moto». Это очень качественный саунд, который в очередной раз доказывает, что наши артисты умеют создавать музыку мирового уровня. Слушаем своих.
2: Топ-чарт «Радиус FM».

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: На 4-м месте у нас сегодня остановилась музыкальная математика от KDDK и Alex Alta. Их треку One and Two совсем немного не хватило до пьедестала. Буквально несколько шагов от тройки медалистов. Но перед финалом у нас есть еще одна точка на обзоре отечественной сцены. Встречаем Тимошенко с треком You Make My Feel. Это энергичный саунд, который идеально вписывается в атмосферу уикенда. Слушаем своих и готовимся к финалу.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794. Озон.
1: Главный ингредиент ужина – это время, проведенное вместе. Ашмянский мясокомбинат создал новинки, чтобы освободить эти драгоценные минуты для вас. Гуляш домашний, рулеты святочные, говядина в брусничном соусе. Ашмянский мясокомбинат. Готовим с заботой о вас и ваших близких.
2: Реклама.
3: Ты слушаешь?
2: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ?
3: ТОП-ЧАРТ?
2: Радиус ФМ.
3: Радиус ФМ.
4: Мы на финишной прямой. Бронзовую медаль нашего топ-чарта сегодня забирает проект Earbox. И их работа Graceland остановилась на почетном 3-м месте. Плотность голосов в этот раз была запредельной. Все решили буквально несколько кликов в финале. На прошлой неделе в тройке были другие герои, но сегодня Earbox уверенно забирает свой кусок славы. 3-е место. Слушаем и наслаждаемся.
2: Тройка лидеров этой недели.
3: Топ-чарт. Радиус FM.
2: 3-е.
3: 3-е место.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Серебро и почетное второе место сегодня у звездного трио Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Ай. Их трек «Ган-ган-ган» долго держался в лидерах, но сегодня им пришлось уступить трон. Тоже стал номером один. Перед тем, как назвать триумфатора, вспомним горячую десятку. Ее сегодня замыкали Бэби Рекса и Faithless New Religion.
1: Горячая десятка.
2: Под номером 9 Don Diablo и Doja Cat Lose My Mind. Восьмое место сегодня достается Тейлор Свифт. Это та красотка, которая сегодня исполняла для тебя трек The Fate of Ophelia. Под номером 7 Клан Карусель Ride. Номер 6 Hunter X Golden. Пятое место забирают Don Diablo и Fitz and the Tantrums Radio Baby. Не дотянули немного до бронзы и забрали четвертое место KDDK и Alex Alta с треком One and Two. Открытие этой недели Airbox и сегодня сразу на бронзовое место Graceland. Под номером 2 Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Don't Say Die. Gun, gun, gun. А вот и наш победитель, лидер недели, номер один Альберт Брайт с взрывным треком Wild. На прошлой неделе он был в шаге от тройки, ну а сегодня на самой вершине. Заслуженная победа. С вами был Кирилл Громов. Голосуйте на сайте, стройте планы на выходные и пусть они пройдут под правильный саунд. Услышимся ровно через неделю и определим топ-20 хитов, которые ты выберешь на сайте radiusfm.by. Всем классного вечера и пока-пока.
0: Первое.
1: Первое место.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 18 часов. Еженедельная информационно-аналитическая программа «Подробности». О важном в деталях. Для слушателей старше 16 лет.
1: Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по вопросам реализации инвестпроектов. Ключевой темой стала инициатива «Один район, один проект» и развитие регионов. Ведь, по словам президента, почти все регионы страны сталкиваются с оттоком населения, особенно сельского. Вы слушаете подробности в студии Елена Орлова. Далее детали. Многие инвестпроекты инициативы «Один район, один проект» являются импортозамещающими и экспортоориентированными. Об этом Александр Лукашенко заявил 30 апреля на совещании по вопросам реализации инвестпроектов в рамках инициативы «Один район, один проект». Плюсы есть, но президент обозначил и минусы.
2: Отмечаются факты, когда в перечень носились проекты давно реализуемые. Так, с 2014 года реализуется проект по выпуску фармацевтической продукции в Червенском районе. А в 22-м его, как ни в чем не бывало, включают в список. Не понимаю, зачем это надо, но если в Червенском районе хватает, и там уже людей нет под новые проекты, ну зачем вы куда-то что-то включаете, чтобы отчитаться, что вы великие и выполнили поручение президента? Это никому не нужно.
1: Белорусский лидер на совещании в Минске призвал прекратить отток населения из регионов. Глава государства обратил внимание на большие объемы строительства жилья в Минске. Много задач поставлено перед вами о том, чтобы прекратить эту бешеную стройку жилья в Минске, подчеркнул президент. Все соцопросы показывают, что для жителей в регионах тема номер один – это наличие рабочих мест с достойной зарплатой. Эту проблему будет обсуждать широкий состав – губернаторы, председатели райисполкомов, руководители банков и предприятий. Как отметил Александр Лукашенко, рост объемов жилья в Минске в конечном итоге приводит к тому, что все больше людей из регионов перебирается в Минск. Квартиры в белорусской столице покупают и россияне. Контракты больше не будут продлевать, только заключать заново. В Беларуси готовятся изменения в Трудовой кодекс. Об этом рассказали в Федерации профсоюзов. Сейчас контракты продлевают в пределах 5 лет, но от этой системы хотят отказаться. Вместо продления будут заключать новый контракт на любой срок по желанию работника и нанимателя. При этом новое соглашение не может ухудшать условия ни зарплату, ни другие гарантии. Профсоюзам удалось договориться об этом с социальными партнерами. Вы слушали программу «Подробности». В студии была Елена Орлова. Прямо сейчас о погоде на завтра.
0: Каждое воскресенье в 6 вечера на Радиус FM. Подробности о важном в деталях.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
5: Всем привет, я Полина Тарасевич и расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет небольшая облачность, преимущественно без осадка. Ветер ночью слабый, днем умеренный до порывистого. В Гомеле, Минске и Могилеве ночью 8-10 выше нуля, днем 25-27. В Витебске ночью 9-11 со знаком плюс, днем 26-28. В Бресте ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем 25-27. В Гродно ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем от 25 до 27. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Радиус FM. Мы снова танцуем.

0: Радиус FM о погоде.
1: Всем привет, я Полина Тарасевич и расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси будет небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью слабый, днем умеренный до порывистого. В Гомеле, Минске и Могилеве ночью 8-10 выше нуля, днем 25-27. В Витебске ночью 9-11 со знаком плюс, днем 26-28. В Бресте ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем 25-27. В Гродно ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем от 25 до 27. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Пап, купи сладкую вату и колу.
3: Сейчас сниму денег.
4: Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
5: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
6: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
0: Реклама.
7: Алиса, как слушать музыку без подписки?
8: Все просто. Слушай Радиус FM.
7: Алиса?
8: Уже включаю.
0: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

Это «Радиус ФМ». Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки.

разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ». Горячие треки. «Радиус ФМ». Топовая музыка. «Радиус ФМ». Актуальные новинки. «Радиус ФМ». Музыка днем и ночью. «Радиус ФМ». Волна топовой музыки.

0: Беларуси 19 часов. Радиус FM о погоде.
1: Всем привет, я Полина Тарасевич и расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси будет небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью слабый, днем умеренный до порывистого. В Гомеле, Минске и Могилеве ночью 8-10 выше нуля, днем 25-27. В Витебске ночью 9-11 со знаком плюс, днем 26-28. В Бресте ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем 25-27. В Гродно ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем от 25 до 27. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю...

Свежий трек на Радио СФМ. Алок, Зиба, Португал, The Man. Dive into the ocean.

про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 20 часов. Радиус FM о погоде.
1: Всем привет, я Полина Тарасевич и расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси будет небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью слабый, днем умеренный до порывистого. В Гомеле, Минске и Могилеве ночью 8-10 выше нуля, днем 25-27. В Витебске ночью 9-11 со знаком плюс, днем 26-28. В Бресте ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем 25-27. В Гродно ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем от 25 до 27. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, take one look at you, you're taking me out.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

Свежий трек на Радиус FM. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 21 час. Радиус ФМ о погоде.
1: Всем привет, я Полина Тарасевич и расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси будет небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью слабый, днем умеренный до порывистого. В Гомеле, Минске и Могилеве ночью 8-10 выше нуля, днем 25-27. В Витебске ночью 9-11 со знаком плюс, днем 26-28. В Бресте ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем 25-27. В Гродно ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем от 25 до 27. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. The Orange.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радиус.

0: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: В отдел эксплуатации технического обслуживания Управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется лифтер первого разряда. Обращаться по телефонам 8017-389-64-43 и 8029-329-79-48.
2: Тысяча фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
0: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
5: Топ-3 нашего чарта на прошлой неделе замыкали Airbooks с треком Graceland. Серебро нашей рейтинговой таблицы досталось Дэвиду Гетте, Тедди Свимсу и Tones and Die с треком Gun. Ну а золото было у Альберта Брайта с треком Wild. Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.

0: фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
3: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
4: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
5: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 22 часа. Радиус FM о погоде.
1: Всем привет, я Полина Тарасевич и расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью слабый, днем умеренный до порывистого. В Гомеле, Минске и Могилеве ночью 8-10 выше нуля, днем 25-27. В Витебске ночью 9-11 со знаком плюс, днем 26-28. В Бресте ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем 25-27. В Гродно ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем от 25 до 27. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: убытков.
1: В отдел эксплуатации технического обслуживания Управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется лифтер первого разряда. Обращаться по телефонам 8017-389-6443 и 8029-329-7948.
2: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
5: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
6: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты.

слушай «Радиус ФМ» в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. «Радиус ФМ» – горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Рекламы. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем. Ничего. Вы его не нашли. Он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов. Они учатся жить.
2: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Уважаемые жители города! Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: Всем привет, я Полина Тарасевич и расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси будет небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью слабый, днем умеренный до порывистого. В Гомеле, Минске и Могилеве ночью 8-10 выше нуля, днем 25-27. В Витебске ночью 9-11 со знаком плюс, днем 26-28. В Бресте ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем 25-27. В Гродно ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем от 25 до 27. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: вообще не убытков.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Реклама. Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
5: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Всем привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет небольшая облачность, преимущественно без осадков. В Гомеле, Минске, Бресте, Гродно и Могилеве 25-27 со знаком плюс, в Витебске от 26 до 28 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус FM, далее только топовая музыка.
0: Радиус FM, волна топовой музыки.

0: Нет радиоприемника?
1: Не оплатил подписку?
2: Хочется чего-то нового?
3: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
4: Алиса, включи Радиус FM.
5: Включаю.
3: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ». Горячие треки. «Радиус ФМ». Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Всем привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет небольшая облачность, преимущественно без осадков. В Гомеле, Минске, Бресте, Гродно и Могилеве 25-27 со знаком плюс, в Витебске от 26 до 28 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее только топовая музыка.
0: Радиус ФМ, волна топовой музыки.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

Легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Всем привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет небольшая облачность, преимущественно без осадков. В Гомеле, Минске, Бресте, Гродно и Могилеве 25-27 со знаком плюс, в Витебске от 26 до 28 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее только топовая музыка.
0: Радиус ФМ, волна топовой музыки.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус FM о погоде.
1: Всем привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет небольшая облачность, преимущественно без осадков. В Гомеле, Минске, Бресте, Гродно и Могилеве 25-27 со знаком плюс, в Витебске от 26 до 28 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус FM, далее только топовая музыка.
0: Радиус FM, волна топовой музыки.